0: 9 минут по године 8 разговариваем по антенну о карных
1: кактусах.
2: Было о карных кактусах.
3: Прошу вас, это был праве остатний программ, как сказал в радио.
1: О карных кактусах.
2: Инспирация из истории.
0: По антенну о карных кактусах.
2: Ale by było o karnych kaktusach.
3: Proszę Państwa, to był prawie ostatni program na kasach w radiu.
1: O karnych kaktusach!
2: Inspiracją jest historia